Боже, мне сей праях мой, на телефон баткач. Мене мой соджилих мой, джен стыска со ми, так зле по тебе, хач забуду чек.

0: В прихотных днях за швых розджелаху, а розджеласо тешу высвеченья за джичья шулер и умодостных, а то река пожадач, не только со, а пожадания писать, а розмовы с мужными дживодавариями вест штола, что в очакуя дживодаварио поправим вот модых людей, коцыш со, во вукуванье постарая, а пожадая. То есть от ишь Катка Пепелец прошава.
1: На знамки пождишовец нихту не лада, шулахио рады прая. Целы так не. Скира на опак, кайш ми цио шефою прая.
2: Изусу там ора лада, але интернатум ти виджи хачо тун оро або вона пилна, або ниц. На ели там шоене швотки стоя, понто там река зотни ара лени.
3: Я можем то яра дере зарадовач, диш в средней школе, нихту школе, нео яра дере отрезно. Ano, wusta doch, dass ein Schuhig wubie bei Beut oder Jivena, ha, das war nicht du, das Stoppzilliter mir Boscha da ab und zu mit das Namkiskere Scheuene, das ist am Runde Betschpiatkuneste, ja.
4: Молада, мы видим, на знамки весь предмет су важны, как физика, химия, математика. Видим, знамки не су шо, а мы шитких пожадарю препросимо на ин интервью, чище еноре до гештате в особинске розмова, та так вели годна, то таке письмо не може шинеш.
1: Живенье би мотивацийское письмо а в усвечення. Що то звуша до класіського пакчика за пожадання. Полматка є єдначе мілочанське аграрне дворожнаще, а пита правідвоне дорост за радоство. Прині зачість пак вон пшес мати, хемі або сербі знамку не достане.
2: Діж я буле ладам, йо, що має вони там стео пола порядка, пільнощче, касу су вони задержалі знано, в котрі формі вони другим людям напшечо ступя. Дая си вони нещо рець знано, або кланіць.
1: Runje času poprachovacich fachovcov ste motivácia a zájim husto vážnejšie, hač jednotlivá špatná známka. Kristina Rečkec od R plus Z inovatívna domiaca technika Gamieny kváže tiež vážnosť na známky. V usvedčenie pak ešte viac preradža.
4: Što ešte jara zameličí sú te vúpade v šúli, hej, nikotre ničo za to nemôže, když vane dla korošte úpanu, ale toto rozmova čiže jedno rošine sa.
1: A kak vupada s motivacijskim pismom? Dyl by to přeco cua a 4 strona byč? Richard Paška navjeduje dom Sjatoho Jana Smiečkecach s 80 sobudživačerjemi a je hižo tojšto dobrych a mene dobrych požadanju čitav.
3: To odvisuje, što je pisa. Drude su jene 5 linki dosahace, a drude je ten tekst tak zajmav, so jen te pol strone čita, bez to so jenike praj šinčnike kvitsce. Ja račo temo nešto jace čitam, kaj cumavo, vele so požadaja z jeni sadu, to je opon šun neprofesionalne.
1: A kak dže lepje?
3: Jen so predstaji, po toho potencijalno dživo davarja je nešto voco prajice, ali uprajice, što ma on do očakovanju, to je osobu rozsudne, kaj jen so na te boabenske zrečeno, te šijotve,
1: Přes jedni pak sú si šice, vonku na forma, rúne linie a jednotný layout, ktoré sú to najvážnejšie za prvný dobrý začísť písomného požadania. Štúž si prúcu dáva, písomne a tiež ertne rozmovie, správne vystupuje a zájemné povolanie pokazuje, má dobré šanse.
0: A što už nie ešte vukovanské miestno namaká, už na panika mnohé závody v Horní Vúžice pýtaja tiež niečo ešte, netko ešte do rozastát do vukovania v Liču, alebo tiež ešte v názemie. Katka Pöpelec rozpravieše. A ja sa požadám vo čilne dere meče. Jednu šalku kofeja prošu. Vosomíči, no, dovosomíči. Dobre, nie všetko je srbský rozvoz. Malá, čak, čakopnúčiš.

Тоште зуки пехадаюзятне невецы знатые тверби в мэрию. La mère французского компониста Клод Дюбюсси. Живеш на счасто, а чи я захопю на ней живаш, я там твилеше пежде, я буду тверба кетова, а я сепшет стаива. Успех я буду не шпири слабым.

Руники Дебюсси сутеке критизировали, аж жедно мерио в його композиції не слыше. Бені су били зуцоне слышаш мелуанье зуку тонмалерай. То грони веткресленье, веткопирование тему звенка музики с музикалискими средками. Дебюсси йо пак описовал мерио так, ако йо венто сам Весобинский видел. Мерио йо се шемриво, а шумиво в новых, а дотых мест незнатых зуках, а зуковых барвах.